на газ и бясо и пьет брауни 106.3 дается frequency пора и кау happy every day унгусту кау R&B hip-hop love song пати на медли чун индири бата